0: потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Не дать спокойствие, не просто нечто обеспечить, но взыскать, то есть найти и спасти это найденное, спасти погибшее, немощное и грешное. В сегодняшнем чтении мы видим образ, который стал излюбленным в среде древних христиан, образ доброго пастыря, который оставил 99 овец и пошел искать одну, заблудившуюся. Мы привыкли жить в мире, в котором жизнь человека ничего не стоит. Мы постоянно слышим о трагедиях и катастрофах, но сегодняшнее чтение говорит нам о том, что даже один человек чрезвычайно ценен в глазах Божиих. Причем в мире сем Он оставил Церковь, оставил нас, которые должны быть Его руками и Его голосом. Это значит, что, приходя в Церковь, мы должны воспринять в свою жизнь подобное отношение к людям, отношение полное любви и заботы. Если же, будучи церковными людьми, мы думаем только о себе, а на людей нецерковных и грешных смотрим сверху вниз, скорее с пренебрежением, чем с сожалением, мы искажаем самую суть церковной жизни и разрываем собственную связь с Богом, даже если внешне все выглядит благополучно. Интересно, что эта любовь должна проявляться не только как помощь делом, но и в том, что сегодня многим могло бы показаться неприличным, в указании на ошибки и грехи. Сегодня принято считать, что грешность и праведность – личное дело каждого. Но почему бы тогда не воспринять также соблюдение правил дорожного движения? Скажут, как же, ведь их нарушение представляет реальную угрозу. Но и угроза от греха не менее реальна, хотя и менее заметна стороннему наблюдателю. Проблема нередко в том, что вместо искренней заботы люди видят в наших словах осуждение и ханжество, борьбу с человеком и его представлениями о счастье. Однако истинная борьба с грехом – это всегда борьба за человека. Пусть иногда борьба с тем, что его пленило, но борьба за него, за его истинную жизнь с Богом. Что же, если человеку это неинтересно, если он всего этого и слышать не хочет, да будет тебе, как язычник и мытарь, говорит Христос. Но что это значит? Как сам Христос относился к таким людям? Заботился о них еще больше. Не отказывал им в помощи, не отворачивался от них. Поэтому сегодняшнее Евангелие не только для учеников, но и для заблудших. Для того, чтобы они услышали, что они не забыты у Бога, что в церкви есть их место, что оно пустует, пока они не придут, что для Бога они не стадо, что каждый для Него одинаково ценен.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или совгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчему и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове сен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук,
Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави мя всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй мя, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благей. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожрете мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, о сокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Марии, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти,
радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем разговор о ветхозаветных святых. Первым ликом ветхозаветных святых принято считать праотцев и патриархов. Эти лики святости не означают одно и то же, хотя иногда эти понятия смешиваются. Иногда праотцев называют патриархами, а патриархов – праотцами. Но это не совсем одно и то же. В качестве праотцев Святая Церковь прославляет непосредственно предков Иисуса Христа по плоти. Мы с вами знаем из Слова Божия, из Евангелия от Матфея и от Луки о том, что у Иисуса Христа были предки по плоти. И Матфей и Лука приводят нам родословие Спасителя. Но если мы внимательно прочитаем родословие, которое приводят Матфей и Лука, мы с вами увидим, что в них есть достаточно существенная разница. У евангелиста Матфея родословие ведется от Авраама, потому что евангелист Матфей писал свое Евангелие главным образом для иудеев, поскольку сам был иудеем, и он стремился, чтобы максимальное количество его соплеменников, максимальное количество иудеев, как богоизбранного народа, было приведено ко Христу. В иудейском учении говорилось о том, что Мессия должен произойти из рода Авраамова. «И благословятся в тебе все племена земные». Таким было пророчество Аврааму, сказанное Богом. Об этом мы читаем в книге «Бытия». И для евангелиста Матфея было важно, что именно на Христе исполнились все ветхозаветные пророчества. Именно поэтому, говоря о родословии Иисуса Христа, он доводит свое родословие только лишь до Иоанна. Евангелист Лука, свидетельствуя полноту человечества Христа, возводит его родословие к Адаму, как первому человеку. Это связано с тем, что свое Евангелие евангелист Лука писал уже в большей степени для язычников, не только для иудеев, для остальных людей. И именно этим было важно свидетельствовать остальным людям то, что Христос принадлежит не только иудейству, не только иудейскому народу. Он не только потомок и сродник Авраама по плоти. Он является достоянием всех нас. Как все мы дети Адама, так и Христос – сын Адама. Как во всех нас заключена плоть Адама, так и во Христе по его человечеству заключена плоть Адама. В Евангелии от Матфея, если внимательно посмотреть на родословие, увидим, что речь идет о 3 по 14 родов. На самом деле, если внимательно сложить, то мы обнаружим, что там упомянуто большее количество. Во-первых, стоит сказать о том, почему же Матфей подчеркивает именно 3 раза по 14. Святые отцы дают на этот счет различные толкования. Речь идет о том, что ветхозаветное иудейство придавало большое, некое, может быть, даже магическое значение цифрам. И цифра 14 была у них почитаема, была свята, поскольку свидетельствовала на полноте. Другое толкование говорит о том, что речь идет о написании цифр как буквы. Если число 3 по 14 написать как буквы, то получится имя Давида, и здесь свидетельствуется о том, что Христос произошел и от Давида. Для нас важно то, что если мы внимательно проследим все имена, которые приводит Матфей, он упоминает имена иудейских царей, потомков Давида, то мы обнаружим, что некоторые цари, упомянутые в Ветхом Завете, в родословии от Матфея не упоминаются. Святые отцы объясняют это тем, что те цари, которые не упоминаются, не просто отрекались от истинного единого Бога, они еще и в этом не покаялись. Они впали в язычество, поэтому их не упоминают. Они хоть и считаются с точки зрения генетической, как бы мы сейчас сказали, предками Спасителя по плоти, но с точки зрения духовной они не могут причисляться к праотцам, поскольку если мы прославляем праотцов святости, то они должны быть праведной жизнью. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веру» в студии Ирина Вдовина. Мы привыкли смотреть на прогноз погоды как на сводку цифр и символов. Температура, давление, скорость ветра. Мы не задумываемся, что в этих данных гармония мироздания, о которой сказано в Библии. «И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма». Погода – это дыхание земли, ритмичное и таинственное. Облака плывут, как мысли Творца. Ветер шепчет древние истины. Дождь орошает землю, напоминая о благодати, которая питает не только растения, но и душу человека. Наблюдая за стихиями, изучая их закономерности, мы прикасаемся к замыслу Создателя. И наука здесь становится путем к благоговению. Метеорология – это не просто расчеты и модели, это искусство слушать и слышать природу, расшифровывать ее знаки, предугадывать ее замыслы. Сегодня в нашей программе мы поговорим не только о профессиональных тонкостях в работе метеоролога, но и о личном, как меняется взгляд на мир у того, кто ежедневно общается с природными стихиями. Во что верят синоптики? Наши гости – Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, которая уже вот 47 лет рассказывает нам о погоде. Наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие слушатели.
3: Вот сколько лет вы изучаете шум дождя, настроение солнца? Что именно вас так зацепило в метеорологии, что вы всю жизнь смотрите на небо?
4: Наверное, это пошло даже и не из школы, а еще с дошкольного времени, когда мы с родителями ходили в лес, смотрели, наблюдали вот за всеми изменениями погоды, о которых вы сейчас рассказали.
3: С детства. Девочка Оля была юным натуралистом. Вот вы сейчас начинаете уже об этом говорить. Наблюдала за поведением птиц, наблюдала всход посевов, таяние льда и снега, а потом, вы уже говорили, руководила географическим кружком. А вот если вспомнить какую-то такую ярко показательную историю из вашего детства, чтобы мы представили вас вот в платьице, вот эту природу, что-нибудь из детства расскажите нам.
4: У нас чудесная была школа, мы уже приехали из Дзержинска и жили в сельской местности. Я училась в Филинской, в обычной школе, но, как оказалось, это не обычная была школа, а коммунистического труда оказалось. Их было всего 4 у нас в области, и учителя были настолько подготовленные, сильные, что у нас из 28 человек потом более 20 поступило в высшие учебные заведения. Настолько мы хорошо были подготовлены вот к дальнейшей жизни уже в высших учебных заведениях. Вообще активная жизнь была, потому что мы все были пионерами, октябрятами, комсомольцами. И уже в 8 классе я входила в комитет комсомола, заведовала пионерским сектором, потому что, например, учитель математики нам доверял своих младших первоклассников, третьеклассников пойти и провести за нее урок. Это считалось очень почетно. Но я еще была главной лесничей, и мы с ребятами, которые, конечно, помоложе меня, ходили в лес, делянки, сажали сосенки. Очень интересно было. Ну, а пионерская работа – это и зорница. И это все подталкивало нас к тому, мы ощущали родину прямо вот по-настоящему. Например, случилась беда, тогда чилийская хунта завладела верхом в стране, и нас выстраивали перед каждым занятием на линейку и говорили, вот чилийские дети пьют только вот, даже стакана молока у них нет, чтобы они попили. И мы сопереживали этому. И вот это братство, единство, дружба, она во всем проявлялась.
1: В тот момент, когда вы были октябрёнком, пионеркой, потом комсомолкой, у вас было отношение с православной верой? Вообще, как в семье к вере относилась вот в этот период коммунистической власти?
4: Папа, несмотря на то, что он не был коммунистом, и ему несколько раз предлагали вступить в партию, потому что он все-таки руководящую должность занимал, он говорил, пока еще не готов к этому. На самом деле он несколько, не просто лет, а десятилетий избирался депутатом поселкового совета. Его очень любили сельчане и уважали. И я помню, когда все монтёры собираются, практически все ехали на собрание коммунистов партийное в район Вачу. А папа не ехал, папа работал, потому что он не был коммунистом, хотя и был начальником. Меня родители крестили Высокого, поскольку именно там был кафедральный собор. Ездили, конечно, это все без огласки, и они сами 2 ноября, когда поженились, все-таки 8 ноября на папины именины Дмитрия Солунского съездили в Арефино и повенчались. И даже когда вот уже мы хоронили папу, его отпевал именно тот батюшка, который их венчал. А потом и маму.
1: Жили с Богом в душе и в доме.
4: Да, это даже не раскладывалось на какие-то. Это все было едино. Наверное, и у большинства семей, хоть и говорят там, церковь отлучена, поскольку мы же прекрасно знали, что война вот сплотила всех, верующих и неверующих. И наши родители – это люди, которые пережили войну. Вот мамин отец, это мы потом уже узнали, потому что бабушка при жизни, мамина мать, так и не знала, где ее Васенька похоронен. И она со своими лаптями ездила, и вот где там найти его? Красное село, Красное село. Но красных сел много, и вот в книгу смотрела я почты. Там 63 красных села было в Советском Союзе. А он оказался в Луганской области под Краснодоном. И на памятнике, который, когда я маму туда привезла, 18-й, он последний был, Хомутов Василий Васильевич, ВВ. Бабушка, конечно, верующий человек была, и такие события, как Пасха, Рождество у нас беспрекословно, конечно, праздновались. Это не выносилось на широкую публику, но я помню, даже и в классе все прекрасно знали, что яйца красить будут. А так, даже будучи в комитете комсомола, я ездила крестить своего племянника. Это были 70-е годы, в дедовскую церковь, потому что это было как бы, ну, не на виду. Съездили, покрестили, потому что как-то надо было.
1: Да,
4: это всегда присутствовало у всех русских семей.
1: А просто вы крестик носили? Ну, пусть не в школу, а вот за рамками школы. У вас был свой личный крестик маленький?
4: Да, конечно, у мамы они хранились, потому что все прекрасно понимали, что атрибуты вот коммунистического воспитания и пионеры, комсомольцы, и галстук до сих пор храню, потому что там и 2 октябрьских значка – пионерский и комсомольский, все это есть, конечно. Это истории, которые нельзя вычеркнуть.
1: Ольга Дмитриевна, вы почти 50 лет работаете в Нижегородском гидромедцентре. Вот как вы понимаете, что такое христианская добродетель? В чем ваше служение?
4: Ну, наверное, во-первых, как родители, мы все трудоголики. Вот из того времени трудоголики, потому что даже в школе, я помню, скорее на перемене сделать задание, а уже дома, чтобы заниматься какой-то общественной работой. Это же надо газеты там нарисовать, написать. Все почему-то мы это умели. Или создать тот же вот кружок географический, сорганизовать какие-то КВН. И опять же в хор ходили. И Евгений Викторович Чемоданов, наш учитель пения, он брал с собой чемодан с баяном, и на санки клали, и мы, девчонки, мальчишки, ездили по деревням мелким, которые сейчас уже стали как бы улицами Филинского села, и давали концерты, и собирались, приходили бабушки. Нам казалось, что бабушки на самом деле они такие же, как вот мой возраст сейчас. И это все доносили. И речевки всякие говорили, там, гренаду.
1: Вы всю свою жизнь проработали в Нижегородском гидромедцентре. И ваш голос, и ваше лицо мы каждый вечер, каждый день видели по телевизору. Ольга Макеева расскажет нам о погоде. То есть вы у нас ассоциируетесь с погодой. В этом и есть ваше служение. И хочется, чтобы погода всегда была хорошая. А вот синоптики часто ошибались тогда. Я понимаю, сейчас более точные стали приборы, замеры, компьютеры. А тогда, 50 лет тому назад.
4: Да, действительно, в 70-х, начало 80-х годах у нас успешность прогнозов была низкая, всего 80-83%. Сейчас эта планка достигнута 96-97%. Это благодаря, конечно, численным моделям, поскольку я и говорю, что вот не географию сдавали мы, а физику и математику. Все процессы в атмосфере проходят по гидродинамическим моделям. И вот эти формулы гидротермодинамики, все шесть основных уравнений, они наполняются вот этими факторами, предикторами, которые надо просчитать. И это, конечно, возможно только машиной. У нас в гидромедцентре, тогда это было бюро погоды, обсерватория, потом появляется вычислительный центр. Закупили машину «Минск-32». Это была очень современная и большая машина. Целое здание под нее подстроилось. И мы даже делились с Москвой. Ну, а уж потом переходят к быстродействующим машинам. Но, тем не менее, именно это и дало толчок такому развитию прогнозирования в нашей стране. И Всемирная метеорологическая организация, объединяющая в себе 193 государства. Штаб-квартира находится в Женеве. И как раз с одной стороны Организация Объединенных Наций, где почти столько же государств, столько же входит и во Всемирную метеорологическую организацию, которая контролирует все эти разработки на планете. Во всем мире на десятках тысяч станций, буйковых станций, кораблей погоды, в Арктике или будь то пустыня смерти, наблюдение проводится по единым срокам, по единым инструментам, согласно всем руководствам, которые сделала вот эта международная метеорологическая организация. А вообще погода уже давно стала достоянием всего мира, и служба погоды, которая сформирована уже, чтобы сделать общее хранилище погодных наблюдений, началась с 1961 года. Вот три центра международных в Москве, Вашингтоне, в Южном это Мельбурн, туда стекается вся информация. И, конечно, все метеорологи, все наблюдатели, которые... Таких метеостанций у нас 17, но есть еще гидрологические посты. Они знают нужность свою, принадлежность, и мы служим России, конечно.
1: Я правильно понимаю, что эту профессию гидрометеоролога вы получили в Ленинградском университете, куда вы поступили, и самое яркое воспоминание о студенческих годах какое? В Ленинградском гидрометеорологическом институте вы учились, правильно, да?
4: Да, Ленинградский гидрометеорологический институт. Как раз напротив была Александра Невская, и сейчас есть Александра Невская лавра.
1: Надо же, какая связь, да, божественного и природного.
4: Да, это очень важно. Вы знаете, вот эту связь я еще в чем усматриваю, почему-то. Атмосфера – это не просто воздушная оболочка. Атмос – с греческого, это водяной пар. Потому что без водяного пара у нас не было бы облаков. вот те облака, которые мы видим, глазу привычные, да, они занимают нижний слой атмосферы, чаще всего в тропосфере. Теплый воздух поднимается, конденсируется влага, и формируются облака, появляются до 12, ну, 15 километров. И я всегда говорю, вот посмотрите на облака, которые синоптик должен в идеале знать не просто на русском языке, но и на латыни, как врач косточки нашего тела, так и синоптик должен знать все виды облаков. Когда облачный покров над землей, это хорошо. Именно как Богородица держит свой покров над землей, который закрывает всех людей в жару от зноя, а зимой наша земля закрывается именно облаками от выхолаживания. Вот и у меня такое видение, что вот облачный покров – это вот как пояс Богородицы нашей.
1: Какая красивая метафора. Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Верую». Мы сегодня обязательно Ольгу Дмитриевну спросим, каким будет лето. Но чуть-чуть попозже мы переходим к следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Святые отцы называли уныние бесом полуденным. Ольга Дмитриевна, вот в работе синоптиков есть место и неопределенности. Прогнозы ведь не всегда сбываются. Погода порой преподносит всем нам сюрпризы. Сталкивались ли вы с унынием в такие моменты и как преодолевали это состояние?
4: С унынием, наверное, некогда унывать на нашей работе, потому что синоптику приходится следить абсолютно за состоянием атмосферы, начиная от осадков, температурного режима, ветры. У синоптика столько много проблем, что...
1: Унывать некогда, да?
4: Унывать, конечно, некогда. Это работа, постоянная работа, и именно синоптики остаются в здании управления круглосуточно, дежуря, наблюдая не только за процессами над Нижегородской областью, но также над всей Верхней Волгой, от Удмуртской республики, Кировской области, Чувашия, Мариэл, Мордовия. А вот когда я пришла в 70-х годах, приходилось составлять прогнозы и по Калуге, Туле, Рязани, Иваново, Владимиру, Ярославлю, Костроме. Вот центральный район и туда дальше, глубже.
1: А что касается вот вашей личной жизни, я знаю, что у вас были непростые периоды в жизни, вы пережили и онкологическое заболевание, были еще вызовы судьбы. Вот как справились, как приняли эти удары судьбы?
4: Вот как ни странно, опять же, работа помогает. Работа, родные люди, близкие, это вот все вкупе. Наверное, я очень такой социальный человек, как-то всегда в общении, поскольку мы даже до сих пор, почти 50 лет после окончания института, мы собираемся, и даже вот на прошлую встречу к нам приезжал из Колумбии Энрике Кортес, это колумбийский метеоролог. Мы до сих пор все созваниваемся. Ну, сейчас есть средства, когда
1: можно... Это вы в Ленинграде учились вместе, да?
4: Да, конечно. У нас из 118 стран учились ребята непосредственно в группе. Из 28 человек почти 9 человек были иностранцы, 2 темнокожих товарища, потом из Афганистана, из Швеции, из Стокгольма, Леонид Улафсон. Гидрологами очень много ребят. Венгров работала, болгар. Я непосредственно в общежитии жила из Непала, Мандира, из Катманду. В общем-то, очень веселая жизнь такая была. Но, тем не менее, что касается религии, я хочу сказать, в первый же год мы поехали на Валаам. Собрались с девчонками. Это была осень 1974 года. И тогда не был этот остров так приглажен, как сейчас мы это видим. Это была разруха, честно хочу сказать. Но создавала более-менее хорошее впечатление природа, потому что яркие краски и клёна, и других растений, и вот эти столбы, воткнутые в колодцы, чтобы хотя бы держались на этой плите каменной, была разруха. И когда входили в эти пустые стены, даже без двери, но все равно лик, например, Всевышнего, он просматривался и говорит, это можно, эту фреску можно и сделать, надо спешить, скорее, не было средств, все. И это, конечно, осталось надолго в памяти, наше первое посещение Валаама. А сейчас мы, конечно, приезжаем и видим, как все достойно, хорошо, в золоте, в белоснежных, там, в голубых, в зеленых тонах. Это все отлично.
1: Вот мы говорим сейчас об унынии в нашей главе, и святитель Феофан Затворник учил. Главное в борьбе с унынием занять себя делом, молитвой и благодарением. И я слушаю, как вы отвечаете на мои вопросы, и мне кажется, что вы именно живете по этой заповеди. Занять себя делом и не унывать. Несмотря на то, что и глаза болят, и то, что вы столкнулись с таким серьезным заболеванием, и преодолели его, и чувство юмора никуда не делось, и легкость, все с вами, и вот та самая Ольга Макеева, которую мы столько лет привыкли видеть, улыбающейся, с обнадеживающими прогнозами погоды. Ну, и сейчас вопрос, который, конечно, не будем ли мы унывать этим летом, когда за окном будут холодные ветра, и термометр будет показывать меньше 20 градусов тепла. Я вот про прогноз на это лето. Будем радоваться или печалиться?
4: Год, как и последние годы, неординарный. Такой теплый апрель, потом май непредсказуемый с 30-градусной жарой, потом провалами холода. Но май сам по себе капризный месяц, и скачки температуры, температуры для него наиболее показательны из всех месяцев. Наверное, только сейчас может декабрь его догнать. Я хочу сказать, что все наши садоводы в курсе, что средняя дата последнего заморозка приходится на 9 июня в самом Нижнем Новгороде. Непросто. И что последний снег у нас отмечался в 1983 году 24 июня. Я надеюсь, что в этом году такого не будет. Июнь после вот этой недели такой достаточно прохладной, холодной, я бы сказала, поскольку температурный фон на 3-5 градусов будет ниже климатической нормы. Все-таки июнь достойно встретит нижегородцев летним теплом, а жаркий такой месяц остается центральный месяц. И по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, который обязательно будет уточняться перед самим месяцем,

0: все будет. И всегда надо помнить, что в климатической летописи есть такая запись, 3 июля 1974 год. Это смерч. Смерч, который редко проходит непосредственно через метеостанцию. Но вот в тот год как раз он прошел с района Дубенок, как раз через нашу метеорологическую станцию Приокского района. Достигла скорость ветра 48 метров в секунду, и прибор сломался. Это 148 метров в секунду, это 172 километра в час. Потом он, пройдя через Тобольские казармы, сбросил с дворца спорта крышу и прошел к Благовещенскому монастырю. Благовещенский монастырь тогда, на его территории расположился планетарий, но он там тоже побуянил, и были срезаны вот эти две прелестные башенки у Успенской церкви, белые такие, немножко готического такого стиля, почему-то мне напоминает. Но потом епархия все восстановила, все сейчас очень красиво. И затих он потом, уже пройдя через Стрелку, перевернув там 2 500-тонных платформы, там был порт, затих в Заволжских лугах. Вот смертей не было в то лето. А вот спустя 10 лет на территории центральной европейской территории России был Ивановский смерч. И сейчас все могут посмотреть уже по интернету, что же он себя представлял. Потому что это было не просто сильно, это был ужас. Именно тогда смерч, который пришел из Подмосковья, унес более 70 жертв людей. Просто эта информация, конечно, не выдавалась, достаточно была закрытая. Этому смерчу приписана 5-я ступень по шкале Фьюджета, вот смерчи, их 5 различных видов, это была 5-я степень.
1: Слушайте, вы нам рассказываете такие страшные истории, вы нас к чему-то готовите? Я спросила про лето, каким оно будет.
0: Дело в том, что именно летом происходят наиболее такие шквалисто-смерчевые усиления ветра. Поэтому, когда начинается гроза, в первую очередь, и всегда даже вот пресс-конференции, когда летние проходят, говорю, предупредите людей, пусть отключают телефоны. Телефон – это плохой помощник во время грозы. Именно он привлекает вот эти молнии,
1: разряды вот эти,
0: точечные,
1: да?
0: Конечно. Это сумасшедшая энергия, и таких случаев много. Надо все все-таки отключать и закрывать окна, да, чтобы воздухопотока не было. Гроза – это само по себе явление грозное. Именно при грозе, когда формируются вот эти большие облака, и они содержат сумасшедшую кинетическую энергию. И именно оттуда развивается вот эта веревочка, столбик, уходящий к земле, крутящегося вихря, потому что для возникновения смерча необходимо только облако. То, что мы наблюдаем на земле, завихрение, это обычный пыльный столб. Поэтому я думаю, он не представляет угрозу жизни человека, а именно опасное явление такое природное, которое представляет угрозу жизни человека и может повлечь значительный ущерб в отраслях экономики. Сила смерча уже я показала, как-то ехала с водителем на обследование, а он мне говорит, вы знаете, я ведь был после Ивановского смерча, поехал в командировку в Ярославль и видел на березе машину «Копейку». Вот какая сила этого смерча.
1: Тем не менее, давайте верить и не будем унывать, верить в то, что лето будет теплым, как вы сказали, вы начали за здравие, это было очень прекрасно. И, в общем, за здравие мы и закончим главу уныния, верить будем, что лето будет теплым, и вот таких аномальных природных явлений, как смерч, вот эти сумасшедшие грозы, они обойдут Нижний Новгород и нашу территорию стороной. Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Веруем». И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Преподобный Паисий Святогорец говорил, что терпение – это умение видеть смысл в трудностях. Вот погодные аномалии, о которых вы сейчас рассказывали, вот такие циклоны, сбои в данных – все это, конечно, испытание.

0: Видите ли вы в таких ситуациях не только профессиональный вызов, но и возможность чему-то учиться у природы? Расскажите, когда трудная ситуация в работе научила вас чему-то важному? Какие выводы из такого трагичного можно сделать?
1: Ну, я не знаю, трагично это или нет, когда я еще только приехала. На мой прогноз пришлись заморозки. Заморозки, и я была уверена, что они будут рассчитать заморозки. Это когда уже идет вегетация растений, все цветет, и заморозки могут повлечь значительный ущерб. Я предсказываю заморозки, а они не получились. Они были, но на территории Марийской ССР. Успешность прогнозов снизилась, и весь отдел из-за меня, из-за моего промаха не получал премию. Тогда еще премию давали за наши прогнозы. Мне было очень стыдно, обидно, и я этот урок запомнила на всю жизнь, что любое дело надо очень чисто делать. Но это даже и не от нас зависит порой, поскольку субъективные и объективные факторы, они настолько близко, и я всегда привожу изречение, потому что Макеевой можно верить, можно нет, а все-таки Михаилу Васильевичу Ломоносову можно верить. Именно он сказал, если бы мы научились правильно прогнозы погоды предсказывать, нам ничего бы не оставалось требовать от Бога.
0: Преподобный Серафим Саровский учил, что терпение и смирение – крылья души. Вот выросли ли у вас эти крылья, и как вы учились терпению?
1: Вы знаете, наверное, иногда хочется вот что-то и дальше заглянуть, поскольку для того, чтобы как-то следить за процессами, надо все-таки подумать, что может за этим похолоданием быть. Будет ли это интенсивное вторжение тепла, а может опять чуть-чуть перебой, и опять будет заток холода. Такое тоже может быть. Поэтому где-то себя сдерживаешь, но прогнозировать приходится часто не просто на трое суток, а чуть-чуть побольше, потому что есть такие, например, у нас явления, как аномально жаркая погода, которые требуют именно пятидневный срок, чтобы среднесуточная температура была выше нормы этих дней на 7 градусов. И, конечно, приходится заглядывать, и любой синоптик переживает.
0: А вот в современном мире все ускоряется. Вы заметили, как быстро сейчас все крутится? Мгновенные сообщения, быстрая доставка, экспресс-решение, все быстро-быстро-быстро, скорость просто сумасшедшая. Вот как вы считаете, теряет ли терпение свою ценность, а нетерпение делает ли нас более нервными и агрессивными?
1: То, что ускорение, это нам показала нынешняя весна. Все сразу цветет. И рябина, которая в народном календаре значится как рябиновое тепло, и черемуха, которая черемухиных холода. И уже тут к первоцветам добавляются сразу и анютины глазки, и все-все-все. Но все-таки вот в этой ситуации выжить, наверное, помогает моменты тишины, уединения. Как вот на том же Валааме есть пихтовая аллея одинокого странника. Там между двух деревьев может пройти только один человек и подумать о вечном, не о суетном мире, а именно о вечном. И, конечно, в нынешнее время любому, наверное, человеку надо оставлять такие моменты. Кто-то находит это в рыбалке, и не просто так, например, супруги ругают свою вторую половину. Вот, поехал на рыбалку. А может, человеку-то и надо побыть там именно. Или второй половине пойти и прогуляться где-то по лесу потихоньку.
0: А вот вы как успокаиваетесь от суеты работы, от бытовых условий, от, просто от нашего мира, который порой так жесток и непрост?
1: Да, я, конечно, перезагружаюсь, когда прихожу домой. У меня две кошки, и в свое время была такая статья, там «Три страсти Ольги Макеевой». Это работа, синоптика, путешествия и кошки. И тогда у меня не было дочки. Да, действительно, животные, они очень помогают вот в такой ситуации сбросить напряжение.
0: Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. А наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
0: Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Милосердие не тогда милосердие, когда отдаешь лишнее, а когда ради ближнего лишаешься необходимого». Вот как вы понимаете эту мысль?
1: Ну вот, если приводить уж исторические примеры, мне кажется, вот милосердие – это самое-самое. Иоанн Кронштадтский. Вы были вот в том соборе уже в Кронштадте?
0: Нет, меня пути дороги еще туда не привели. Расскажите вот о вашем впечатлении.
1: Потому что я была и до перестройки его, до реставрации. Сейчас это, конечно, очень светло, и мы любим туда с подругами выезжать, когда я бываю в Ленинграде, в Питере, скажем так, потому что это очень хорошо. И, конечно, Иоанн Кронштадтский хоть там и имел какой-то доход, поскольку умный очень человек был, но то, что приходил и даже последние сапоги с себя снимал, это вот самый, наверное, самый достойный пример. Но я Иисуса Христа не беру во внимание. И всегда мне вспоминается, как мама в свое время, календари раньше отрывные были, и вот у ней хранился этот календарь. Там была сказка такая о большой медведице. И вот шла там девочка, и ей то встречается мальчик, лежит и замерзает. Она сняла платок и так все-все с себя сняла, что оказалась голой. А это ей встречались на ее пути именно во всех ипостасях божественная сила. И поэтому, конечно, она была вознаграждена. И вот как бы на небесах эта медведица как раз и есть вот эта девочка. То есть вот такая сила ей придалась.
0: Преподобный Паисий Святогорец замечал, что милосердие – это когда видишь не недостатки человека, а его боль. Вот в повседневной жизни мы часто судим, критикуем, ждем идеальности какой-то. Вот почему люди, порой мы так вот, и жестоки друг к другу? Как вы думаете, почему, что нас вот такими делает?
1: Я сама поражаюсь. Вот как вроде она идет с ребенком, ну ты видишь этот... Не трогай этого грязного котенка. Ну, правильно, не трогай. Но можно ведь, например, своему сынишке сказать: а давай ему вот купим пакетик и положим, пусть он покушает. Ну, именно вот в этих моментах, не потом, что он воспитается и будущем, а именно вот этот момент требует: прояви милосердие и сделай, покажи. Или идут вот сорвать и бросить. Да, выбрось эту гадость. Эта гадость была, простите, цветком, первоцветом. Поэтому и становятся потом люди черствые, потому что очень много идет из семьи. Хоть и говорят, школа там воспитывает. Начинается все с семьи. Если у нас родители любили друг друга, то это и вложено, наверное, и в моих двух старших сестрах, и я думаю, что тоже хоть частичку, но впитала этой добродетели.
0: Вот в современном мире милосердие часто подменяет благотворительностью. Ну вот перевел деньги и думаешь, ну вот я милосердный человек. А вот святые отцы учили, что милосердие требует участия. Вот вы чувствуете разницу между дать и быть рядом?
1: Я настолько к нашей грешной земле неравнодушна. И вот видя эту грязь, когда вот бросают, ну подойди ты, ну ты видишь, что эту бутылку там или эту банку. Вот третий день они валяются. Так и приходится вынуть пакет, спуститься и убрать около дома. Что это такое? Ну, неужели это надо еще объяснять? Мне кажется, это такие истины, как утром встал и почистил зубы. Мы говорим и восхищаемся. Маленький принц, Экзюпери. Так простите, маленький принц ежедневно убирал свою планету.
0: Вот часто мы действительно оправдываем черствость тем, что все так делают. Они и мне, значит, так можно. Мир жесток. Вот святые отцы учили, что милосердие – это выбор, а не реакция на обстоятельства. Как не ожесточиться, когда вокруг много боли и несправедливости? Что поможет и может сохранять сердце открытым и нечерствым, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, тут вот как раз пример с Серафимом Саровским, который прям даже разбойников-то просил, которые его изуродовали, не поступать с ними строго, отпустить. А тут, ну да, видишь несправедливость. Это касается не только там, когда в транспорте едешь друг друга. Господи, так наругают. Мне кажется, почаще нужно заглядывать внутрь себя и проанализировать. Я понимаю, нам легче свое свободное время уткнуться в Озон или в Альберис, посмотреть в телефон. Да нет. Ну вот обратите внимание, мне-то повезло, я живу на Мещерке, и я каждый день езжу на горную часть на Бекетово. Проезжаю и участки суши, и через Волгу смотрю, и на Оку. И поэтому вот это наполнение, ежедневная смена
0: ландшафта,
1: погоды, ландшафты, она как-то наполняет. И уже приходишь, подбегаешь к гидромедцентру, уже довольствуешься, наполненная, и думаешь, на благое дело иду.
0: Милосердие – это подражание Богу. Вот какие прекрасные слова говорил Григорий Богослов. Мы переходим к главе «Любовь».
2: Любовь.
0: У нас в гостях Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Ольга Дмитриевна, расскажите немножечко о своей семье. Как вы встретили свою любовь?
1: Да, действительно, любовь, и это, наверное, одно из самых, говорят, вот, не будет любви, не будет жизни на земле. Это действительно так, потому что благодаря любви появляются дети. Ну вот мы с дочкой, у нас семья была небольшая, уже к тому времени только мама осталась жива, и мы с мужем и дочь. А потом и муж рано очень скончался, сразу через 3 года после мамы, и мы с Машуткой, ну еще кошка у нас была, вот так жили. Но, тем не менее, вот это счастье, ведь любовь не только там к противоположному полу, да? Это любовь со своими друзьями. Посмотрите, если вы дружны были в школе с одноклассниками, это ваше время тоже чем-то наполнено одноклассниками. Если вы прошли этап студенчество, это тоже у вас. Мы до сих пор собираемся. Вот недавно из Калининграда приехала, с друзьями собирались и наслаждались совместным отдыхом. А потом у каждого есть еще затаённая какая-то любовь в сердце. И это хорошо, потому что это светлое чувство. А дочь, она полностью от меня впитала такое качество трудоголик. У меня есть 2 внука, у них разница всего 5 минут, они двойняшки, 4 с небольшим месяца. Ребята бойцы такие, уже даже где-то поднимаются, как и скалолазанье до 4 этажей.
0: Подождите, сейчас 4,5 месяца, то есть малыш...
1: 4 года и 4 месяца.
0: 4 года и 4 месяца.
1: Ага, вот. Такие, господи, уже и там что-то и пишут, и считают. Сейчас молодежь развитая. От них стараются прятать эти телефоны. Но, конечно, те понимают, что и, наверное, уже вкусили этот запретный плод. Я вижусь с ними редко, потому что они живут далеко, 1-2 раза в год, но Маша мне звонит каждый день, чтобы я увидела, как кашу ребята едят, как гоняют на велосипедах, как купаются.
0: Как они бабушку свою называют?
1: Просто бабушка.
0: Бабушка для них подарок судьбы, бабушка добрая, бабушка не ругает, бабушка не делает замечаний, не ставит в угол. Какое самое строгое наказание можно получить от Ольги Макеевой за непослушание?
1: Самое строгое, я думаю, что все-таки это надо сделать, нравится тебе или нет. Если мама или папа сказал, надо это сделать.
0: А иначе что может быть?
1: А иначе, значит, мы никуда вообще все не идем. Да. иначе все не идем.
0: То есть наказание в воспитательном процессе должно быть обязательно, чтобы понимать, что такое хорошо, что плохо.
1: Да. Обязательно, обязательно. Вот, например, когда маршрутка еще маленькая была, супруг приедет там после командировки, ой, я бы вот отдохнул. Нет, все вместе, и папа с мамой, и Маша, и бабушка идем на Верхневолжскую набережную. Сегодня у нас музей. Тогда еще был очень красивый музей краеведческий. Интересно все было.
0: Ольга Дмитриевна, а вот когда в семейных отношениях бушуют непогоды, наступает период антициклонов. Вот что здесь делать?
1: Ну, период антициклонов – это, наоборот, спокойная погода, солнечная, такая жаркая, с тихим, слабым ветром.
0: То есть антициклоны – это хорошо? Пусть они будут в отношениях.
1: Ну, как хорошо? Не будем вспоминать 2010 год, когда это был жаркий антициклон. И самое максимальное количество опасных явлений за год – 28. А чаще всего это 16-18 бывает. А в семейных отношениях, конечно, это просто будет и не семья, потому что каждый в семье должен высказать свою точку зрения. И поскольку наша семья состояла из 4 человек, то учитывались все мнения, но а конфликты, конечно, были. Но доверие, уважение и завершение – это любовь над всем.
0: А вот как вы относитесь, Ольга Дмитриевна, к своему возрасту, к морщинкам на лице? Вы же человек медийный, вас же вот все, вы говорите, что камера вас любит, и снимает она вас уже... Сколько, получается, лет у вас камера-то?
1: 47 лет.
0: 47 лет! Поэтому наверняка вы... Ну, как вот вы вообще относитесь к возрасту?
1: Да, конечно, я постарела. И в свои 69 я выгляжу уже не так, как я выглядела в 22 года. Но я думаю, мне мои слушатели, мои зрители простят и мои морщинки, потому что знают мой голос. И как я поняла, что и любят, когда я составляю прогнозы погоды.
0: То есть вы философски относитесь к своему возрасту?
1: Конечно, я старею вместе с вами, дорогие слушатели.
0: Боитесь вообще перемен в жизни? И как вы встречали в своей жизни вот эти перемены? Были у вас, например, ну вот у вас муж рано ушел из жизни.
1: Да, это было непросто. Это, во-первых, было время, ведь дочь у меня родилась за 2 года до распада Советского Союза. Это эталонная система. Это ничего не было. Не просто ничего не было. И если, например, рубашку приносили одну на отдел, надо было разыграть ее, несмотря на то, что там кто-то носит другой размер. Это было очень сложное время. Но люди все равно ухитрялись и даже делали из бутербродного масла сливочное масло. Как-то жили
0: а
1: дружно.
0: А как? Можно вот лайфхак? Как это происходило? Из бутербродного в сливочное? За счет чего оно получилось?
1: Да, потому что его разогревали, а потом пену снимали. И оставалась вот субстанция, это уже более густая, это сливочное масло. Как и приносили наши уже пенсионеры, дай бог им всем здоровья, делали икру черную, то есть из кильки делали с манкой икру. Приносили.
0: И еще вкусно, да?
1: На все было вкусно, чудесно, хорошо, весело. И были у нас КВНы, и, конечно, на 8 марта даже устраивали управленческие, кто лучше торт испечет. Конечно, жюри состояло из одних мужчин. Был, например, кто всех лучше там пошьет одежду на себя. Ну, я не мастерица, но, тем не менее, какое-то второе или третье место занимала.
0: А вот ощущение, что вот вы много вспоминаете в то время, что это связано потому, что это были молодые годы или потому, что действительно оно было лучше, чем сейчас? Вот хочу понять.
1: Вы знаете, наверное, не лучше, чем сейчас. Это, во-первых, молодость. А во-вторых, это была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это неспокойствие, оно создает вот этот дискомфорт, дисбаланс. И когда слышишь там что-то и говоришь, давайте займемся работой. Потому что это отвлекает, это деморализует. Надо сохранять целостность. И если каждый будет выполнять свое конкретное дело профессиональное, причем я вообще за такое условие, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И мне не нравится, когда, например, один высокопоставленный человек идет сначала на один фронт работ, а потом совсем на 180 градусов переключается на другой. Это не есть хорошо, это мое мнение. Я не знаю, может, я недальновидна, но, тем не менее, мне кажется, профессионализм, он всегда в цене должен быть.
0: Ольга Макеева, героиня программы «Верую» сегодня. Ольга Дмитриевна, что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям? Пожелайте нам, во-первых, хорошей погоды и да, в доме тоже.
1: Дорогие мои слушатели, всем нижегородцам желаю, конечно, крепкого здоровья, любви, счастья. Я не буду вот так денег желать, потому что по доходам и расход. А вот в душе комфорта, и чтобы комфортная среда была около вас. И, конечно, мира. Но а погоды не только хорошей за окном. И я думаю, что этот май, который и не стал таким уж холодным, как это было в 2024 году, он был третий после 99-го и 2000-го года, тоже холодные мая. Впереди нас ждет хорошее, комфортное лето. Счастья, здоровья вам!
0: Спасибо вам большое, Ольга Дмитриевна. Хочу предложить в финале нашей программы послушать песню «У природы нет плохой погоды». Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, была сегодня героиней программы «Верую». Слушайте нашу программу каждую пятницу в 14 и 18 часов. До встречи!

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – «Лестница». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни? Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

Альбинони, широко известный при жизни, после смерти был довольно быстро позабыт, повторив судьбу Вивальди и Баха. Но если сочинения последних были обнаружены и обнародованы в XIX веке, то имя творчества Альбинони долгое время оставалось известным только узкому кругу музыковедов и знатоков старинной музыки. Эта ситуация сохранялась вплоть до середины XX века.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Дуэт для скрипки и виолончели.

Музыкальные мгновения. Фортепианный цикл «Детский уголок» Клод Дебюсси посвятил своей дочери Эмме. Когда в 1905 году малышка появилась на свет, композитор, по его словам, от радости даже растерялся. Через год были сделаны первые музыкальные зарисовки, а к 1908-му закончен и опубликован сборник пьес с оригинальными рисунками на обложке, выполненными самим Дебюсси. Несмотря на название и посвящение, трудно сказать, что «Детский уголок» рисует нам мир глазами ребенка. Многие критики справедливо подмечали, что музыка сборника сложна для детского восприятия и отражает скорее взрослый взгляд на малышей. Музыковед Эмиль Вюермоз сравнил его с одной из тех роскошных игрушек, не забавляющих детей, которые родители осмотрительно запирают в шкаф. Однако эта особенность не отменяет красоты зарисовок сборника. Возможно, лиричная, выразительная музыка детского уголка лучше подойдет подросткам, ведь в пограничном возрасте, когда дети уже не дети, но еще не взрослые, ребятам так важны их воспоминания о защищенном, уютном мире детства.

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: В дни лета природа роскошна, как дева молодая цветет, и радостно, денно и нощно ликует, пирует, поет. Вяземский.
3: Русский композитор Михаил Иванович Глинка был очень образованный человек своего времени. Он знал 6 языков, поэтому свободно общался со многими музыкантами мира. Кстати, что немаловажно, Глинка обладал легким, прозрачным, уравновешенным характером, что позволяло ему быстро находить общий язык даже с малознакомыми людьми.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
3: Сладкий сон.
2: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
4: Дорогие наши слушатели! Не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
5: Иоанн Лествичник «Лестница». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
4: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Загадки художественного альбома.
1: Авторский цикл программ младшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжаем увлекательное путешествие по страницам старинного художественного альбома. Альбом этот не был историческим, когда издавался. Он фиксировал современный на тот момент Нижний Новгород. Но с момента издания уже прошло ни много ни мало 125 лет. Город за это время сильно изменился, поэтому неизбежно, глядя на снимки, возникают вопросы, где снято, что снято, возникают загадки. И поэтому цель нашего цикла программ – понятно, что все загадки решить невозможно. Хотя бы в чем-то попробуем с вами разобраться. В предыдущих двух выпусках речь шла уже о Нижегородской ярмарке, о второй части художественного альбома. И сейчас мы с вами детально рассматриваем третий фотоснимок. Фотография подписана так: Московская и Александра Невская улицы. Но попробуем разобраться, во-первых, с названиями. Откуда Московская, откуда Александра Невская? А для этого мы должны вспомнить вообще, о какой улице идет речь. И я смотрю, сразу понимаю, что на фотографии запечатлена современная улица Советская. Кто ездит, например, через Канавинский мост, то знает, что остановка идет Стрелка, потом площадь Ленина, потом дальше уже куда пойдет автобус, либо на Московский вокзал, либо на Московское шоссе. Так вот, раньше вот этот вот отрезок от собора Александра Невского до Московского вокзала, вы представляете себе, что этот вот отрезок улицы, он делает изгиб. То есть сперва часть улицы идет вдоль, по сути, набережной реки Оки, а дальше уже улица поворачивает, идет уже вдаль от берега в направлении вокзала. Так вот, если сейчас вот эта вот дорога считается единой улицей, то раньше она была разделена логично на две части. И, собственно, такая, так скажем, набережная от нынешней площади Ленина до собора Александра Невского логично называлась Александра Невской улицей, потому что напомню, что если на улице стоял храм, а в Старом Нижнем почти все улицы были с церквями, ну, на крайний случай там часовни могли стоять, то и улицы получали название обычно в честь вот этих вот зданий, в честь религиозных сооружений. Так вот, вторая улица, которая уже от набережной идет вглубь берега, логично, что она получила название от Московского вокзала. А сам вокзал почему получил свое название? Потому что первоначальной конечной станцией путешественников была Москва. Поэтому вот этот вокзал связывал два города, Москву и Нижний Новгород. И напомню, построен вокзал был еще в 1862 году. То есть, вдумайтесь, уже более полутора веков существует железнодорожное сообщение. То есть наш вокзал – один из самых первых провинциальных вокзалов в нашей стране. Но возвращаемся опять к фотографии. Так вот, при взгляде на эту фотографию возникнет сразу вопрос, а с какой же высокой точки было сделано это изображение? Потому что высоких зданий было наперечет. Дома обычно не превышали высоту двух этажей, и высокими самыми зданиями могли быть либо колокольни церквей, либо пожарные каланчи, ну, либо только отдельные какие-то, допустим, купеческие здания, например, тот же главный ярмарочный дом, с его шатра тоже проводили съемки. Например, Блиновский пассаж. Это здание хорошо все знают, оно напротив речного вокзала находится. Но тоже оно высокое, так что с его крыши тоже можно было снимать. Но это исключение. Таких высоких зданий меньше пяти было в старом городе. Так что тут особо не разбежишься. Так вот, фотография, о которой сейчас идет речь, была сделана с водонапорной башни. Изначально она строилась как пожарная часть. Но из-за того, что, в общем-то, совсем рядом с ней была пожарная часть построена, как раз на повороте нынешней улицы Советской к площади Революции, к Московскому вокзалу, то посчитали излишним делать вот две каланчи, две пожарных части. Поэтому вот этот вот поворот, где была сделана фотография, там вот эта башня была уже для водонапорных задач, для водоснабжения она использовалась. И выбрана действительно точка съемки очень удачно. Рядом с этой водонапорной башней стояла Макарьевская часовня, и в кадр попал купол этой часовни. Кроме того, привлекает внимание главный ярмарочный дом. Я о нем еще отдельно расскажу, но этот дом был построен незадолго до создания фотографии, потому что Напомню, альбом издавался к Всероссийской выставке 1896 года, и как раз вот незадолго до выставки вот этот вот новый главный ярмарочный дом вот в таком в неорусском стиле был построен. Перед главным ярмарочным домом сейчас современный зритель хотел бы увидеть площадь Ленина, потому что она уже тоже стала неотъемлемой частью города, и многим кажется, что площадь была всегда. Но ничего подобного. Снимок показывает, что все это пространство было очень плотно застроено, и площадь возникла на месте многочисленных ярмарочных лавок. К сожалению, я вам сейчас не могу сказать, чем именно там торговали, но если взять старые планы ярмарки и при желании сопоставить их, то на этот вопрос вполне можно ответить, где какие торговые лавки были. Самое главное вообще видеть, как изменилось само место. И в дальней перспективе, но здесь вот, к сожалению, уже четкость фотографий не очень позволяет это в деталях разглядеть, мы видим опять собор Александра Невского. Он был на самой первой фотографии, которая открывала второй выпуск художественного альбома видов Нижегородской ярмарки. И на этом снимке тоже мы общий вид собора издали можем наблюдать. Мы к этому собору еще с вами вернемся, потому что в альбоме представлена отдельная крупная фотография, на которой я тоже обязательно хочу остановиться. И последняя деталь, вот эта общая фотография, которая заслуживает нашего внимания, это два моста. Помните, я вам говорил в одной из прошлых программ, что к открытию Всероссийской выставки, ну, одновременно к изданию альбома, раз он к выставке был приурочен, в городе появился новый наплавной мост. Поскольку был запроектирован трамвай, новый транспорт, достаточно тяжелый, явно на него старый мост не был рассчитан, и поэтому само Министерство путей сообщения утверждало этот проект нового моста, был согласован и воплощен. И вот эта фотография, которую вот мы с вами видим сейчас в художественном альбоме, она знаковая, потому что она была сделана еще до прокладки трамвайных путей, потому что если бы мы взяли, например, снимок конца XIX века, то вот на вот этой улице Александра Невской, ныне Советской, были бы трамвайные рельсы. И вот любопытно, как меняется время. Казалось бы, трамвай в советские годы здесь появился, он будет ходить всегда. Но вот, когда в 2010 году была капитальная реконструкция Канавинского моста, после нее рельсы убрали. Вернулась вновь та же картина, как была и на том снимке, который мы с вами можем сейчас наблюдать. И поскольку время передачи у нас уже неумолимо подходит к концу, в завершение скажу, как здорово, что были такие высокие точки и были фотографы, которые с них снимали. Потому что если мы посмотрим на самый задний план фотографий, мы увидим уже матушку Волгу. Ее не посмели закрыть многочисленные здания ярмарки. И вот эта вот соразмерность сооружений, хотя ярмарка была, по сути, городом в городе, очень плотно застроена, тем не менее показывает, что этот ансамбль был гармонично вписан в окружающий пейзаж, и эта гармония особенно видна издалека и с высоты, вот с той самой точки, с которой снимал фотограф. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Загадки художественного альбома.
1: Авторский цикл программ младшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, а в ней какою негой веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями дерев, поимых родником, там, где обвеянный их мглами, он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, в полдневный зной погружены, и лишь порою крик орлиный до нас доходит с вышины. Федор Тютчев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Гектор Берлиоз – замечательный французский композитор, дирижер, общественный деятель. Берлиоз – вдохновенный творец романтической программной симфонии, не однажды обращался и к жанру программной увертюры. В различные периоды творчества им написаны 7 увертюр, 3 концертные, вдохновлены литературными произведениями его любимых английских авторов – Вальтера Скотта, Байрона и Шекспира. Остальные предназначались для опер. Примечательно, что именно увертюра открывает и завершает список сочинений великого композитора. В 1834 году Берлиоз предложил дирекции Парижского театра Гранд-Опера написать оперу о Бенвенуто Челлини. Незадолго до этого на французском языке впервые вышли в свет интереснейшие мемуары этого знаменитого итальянского скульптора, ювелира и неподражаемого авантюриста. Его образ притягивал многих творческих людей. Дюма написал роман «Асканио» почти через полвека. На его основе была создана одноименная опера «Сен-Санса». Берлиоз называл Челлини гениальным бандитом и вдохновлялся, помимо его мемуаров, собственными впечатлениями об Италии. Сюжет оперы «Бенвенуто Челлини» связан с отливкой знаменитой статуи Персея, заказанной скульптору римским папой. Но на первый план выдвигается любовная история. Берлиоз работал над Бенвенуто Челлини с марта 1836 года по апрель 1837, закончив написанием увертюры в начале 1838. Премьера оперы в сентябре того же года в Гранд-Опера ознаменовалась, по выражению Берлиоза, блистательным провалом. Спектакль выдержал лишь 4 представления и надолго был забыт. В 50-х годах XIX века Ференц Лист поставил оперу в новой редакции на сцене оперного театра в Веймаре. Таким образом, опера существует в 3 редакциях – 1834, 1838 и 1851 годов. А в начале 1844 года композитор написал новую увертюру, также основанную на темах оперы, но более яркую, увлекательную, блестяще оркестрованную, лучшую из всех им созданных. Он назвал ее «Римский карнавал». Впервые «Римский карнавал» был исполнен в концерте под управлением автора в Париже 3 февраля 1844 года и имел невероятный успех.

Одним из самых совершенных созданий Гектора Берлиоза называют драматическую симфонию «Ромео и Джульетта». По мнению замечательного педагога и композитора Адама Стратиевского, ни в каком другом его сочинении не отразились такой силой и очевидностью все самые лучшие и самые специфические стороны его своенравного гения. Щедрость неуемной фантазии, склонность к резким контрастам, психологическая утонченность, соседствующая с броской, доходящей почти до грубоватости, декоративностью. История создания «Ромео и Джульетта» сплетена с личной судьбой композитора. Трагедию Шекспира Берлиоз впервые увидел в сентябре 1827 года во время гастролей в Париже английской труппы. В роли Джульетты выступала Генриетта Смитсон, в которую немедленно влюбился композитор. Гектор Берлиоз стал размышлять о музыкальной интерпретации образов шекспировской трагедии. По его выражению, это была возможность перенестись к жгучему солнцу, благоуханным ночам Италии, к этим жестоким сценам мести, к этим самозабвенным объятиям, к этим отчаянным битвам любви и смерти, присутствовать при зрелище этой любви, внезапной, как мысль, кипучей, как лава, властной, непреодолимой, огромной и чистой, и прекрасной, как улыбка ангелов. В январе 1839 года Берлиоз приступил непосредственно к сочинению. На написание огромной партитуры ушло более полугода. Он посвятил сочинение Паганини. Свое произведение композитор назвал «драматической симфонией». И здесь речь идет не столько о трагедийности сюжета, сколько о театральности. Действительно, в исполнении симфонии, кроме оркестра, участвуют хор и солисты, которые трактованы то как действующие лица, то как голос от автора. Премьера симфонии «Ромео и Джульетта» состоялась в ноябре 1839 года после двухмесячных репетиций с огромным оркестром – 160 человек и хором – 98 человек, а также солистами театра Гранд-Опера под руководством автора. Однако Берлиоз неоднократно возвращался к своему сочинению, внося различные поправки – последние относятся к 1858 году. Таким образом, над «Ромео и Джульеттой» Берлиоз работал в общей сложности без малого 30 лет. В день премьеры зал Парижской консерватории был переполнен. Присутствовали даже члены королевской семьи. «Это был наиболее крупный успех, какой я когда-либо имел», вспоминал композитор о первом концерте. А о втором писал так: «Меня сокрушили криками, слезами, аплодисментами всем».

Последний из циклических симфоний Гектора Берлиоза «Траурно-триумфальная». Это программная симфония. Но она не имеет литературного источника и связана с конкретными событиями, но не в личной жизни композитора, а в истории Франции. Берлиоз никогда не оставался равнодушным к общественным бурям, которые бушевали в Европе в XIX веке. Одно из его сочинений носит название «Греческая революция». Он же обработал «Марсельезу», указав среди исполнителей всех, у кого есть сердце и кровь. В 1840 году отмечалось десятилетие июльской революции 1830 года. В Париже были задуманы большие празднества. Прах погибших в три славных дня предполагалось перенести на площадь Бастилии и захоронить у подножья установленной здесь колонны. Церемониал был разработан во всех деталях. Вначале траурная месса, которой предшествуют артиллерийские залпы. Затем кортеж в сопровождении отрядов Национальной гвардии направляется по набережным и бульварам к площади Бастилии. Там происходит открытие колонны, благословение могил и погребение. Оно сопровождается исполнением религиозной симфонии, которую завершают вновь артиллерийские залпы. Заказ на сочинение симфонии и руководство ее исполнением на празднестве получил Гектор Берлиоз, за три года до этого создавший «Реквием» в память жертв июльских событий. К этому времени Берлиоз, автор трех симфоний и «Траурно-триумфальная», завершила десятилетний симфонический период его творчества. В отличие от других симфоний Берлиоза, «Траурно-триумфальная» не имеет сюжетной программы. Композитор ограничился общим названием и заголовками каждой части, указывающими скорее на жанр, чем на конкретное содержание. Исполнение состоялось на улицах Парижа 28 июля 1840 года под управлением Берлиоза. В костюме национального гвардейца, с саблей в руке, он дирижировал огромным военным оркестром. Настоящий успех «Траурно-триумфальная симфония» имела в концертном исполнении 7 августа того же года, когда молодые слушатели от восторга ломали стулья, а живший тогда в Париже Вагнер писал: «Когда я слушал его траурную симфонию, я ясно ощутил, что она во всей своей глубине должна быть понятна каждому уличному мальчишке в рабочей блузе и красном колпаке. С радостью могу я здесь высказать мое глубочайшее убеждение в том, что июльская симфония будет жить и вдохновлять людей до тех пор, пока существует французская нация».

Еще в 1828 году Гектор Берлиоз познакомился с Фаустом Гёте в переводе Жерара де Нерваля. По воспоминаниям композитора, это произведение потрясло его до глубины души. «Чудесная книга очаровала меня с первого раза, и я не расставался с ней. Я читал ее, не переставая, за столом, в театре, на улице, повсюду». В 1829 году Берлиоз создал 8 сцен из «Фауста» и задумал симфонию «Фауст». Симфония так и не была написана, но в августе 45-го родился замысел другого крупного произведения, сочетающего черты оратории и оперы с большими балетными эпизодами – «Осуждение Фауста». Впоследствии Берлиоз определил свое сочинение как «драматическая легенда». Работа неоднократно прерывалась из-за гастрольных поездок Берлиоза в Германию и Австрию и была завершена 19 октября 1846 года с посвящением другу и пропагандисту его творчества Ференцу Листу. Премьера 6 декабря того же года в театре «Кайзер».

Великой симфонии. Это грандиозное произведение занимает такое же положение в наследии композитора, как вдохновившая его трагедия «Фауст» в творчестве Гёте. Это грандиозное творение и теперь звучит нечасто, когда как три оркестровых эпизода, не связанных между собой и заимствованных из разных частей осуждения Фауста, приобрели популярность на концертной эстраде. Один из них – «Венгерский марш», первоначально не относившийся к Фаусту, позднее завершил его первую часть. Действие этой части у Берлиоза, в отличие от Гёте, происходит в Венгрии. Композитор сделал на партитуре следующее примечание. Тема этого марша знаменита в Венгрии под именем Ракоци. Она очень древняя и принадлежит неизвестному автору. Это боевой напев венгров. Впервые венгерский марш прозвучал под управлением автора в Национальном театре в Пеште 6 марта 1846 года и имел потрясающий успех. Крики и неслыханный топот потрясли весь зал. Затаённая ярость всех этих кипящих душ взорвалась с таким грохотом, что я задрожал от страха, вспоминал Берлиоз. Казалось, что мои волосы встали дыбом. Буря в оркестре оказалась бессильной побороть извержение этого вулкана, которое не могли удержать никакие силы.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». В Знаменском храме города Бор встретит ковчег щитицы мощей святого праведного воина Федора Ушакова. Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. 11 июня в 15 часов по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в храме в честь иконы Божией Матери Знамения в городе Бор Нижегородской области состоится встреча ковчега с частицей мощей святого праведного воина Федора Ушакова. 12 июня в 14 часов святыня будет перенесена автомобильным крестным ходом из Знаменского храма в храм в честь великомученика Георгия Победоносца в селе Ильинское. Для желающих принять участие в крестном ходе будут организованы автобусы от Знаменского храма. Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. В 2022 году Святейшим Патриархом Московским и Всероссийским Кириллом была инициирована патриаршая программа изучения Библии. Ее целью является повышение уровня знаний Священного Писания в среде чад Русской Православной Церкви, а также приобретение ими навыка толкования библейских текстов в соответствии с православной традицией. Программа осуществляется под эгидой Синодального отдела религиозного образования и катехизации при участии Синодальной библейско-богословской комиссии духовных школ и сообщества православных педагогов «Лаборатория Клевер». В ходе реализации программы определена методология изучения Библии, учитывающая современные подходы в изучении Священного Писания, сочетающиеся с традиционными принципами православной просветительской деятельности. Основным средством программы является образовательная платформа «Исследуйте Писание». Данный ресурс представляет возможность изучения Священного Писания в ходе прохождения библейских онлайн-курсов. Обучение проходит как в индивидуальном порядке, так и в потоковых группах. С подробной информацией можно ознакомиться на портале «Исследуйте Писание» и на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской области в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтирован ряд региональных трасс, ведущих к детским лагерям и базам отдыха. Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, всего на эти цели направят более 1,5 миллиарда рублей. Общая протяженность обновляемых участков, обеспечивающих подвоз детей к местам летнего отдыха, составляет 67 километров. Так, например, для юго-восточных территорий региона особое значение имеет дорога Выкса-Вознесенская-Сатис, два участка которой общей протяженностью почти 26 километров проходят вблизи детского центра «Костер» и детского лагеря отдыха «Лазурный». В Уренском округе планируется обновить маршрут к лагерю «Звездный», в Блохнинском округе к лагерю «Дзержинец», а в Лукоянском округе ремонт затронет более 6 километров трассы Нижний Новгород-Саратов. Эта дорога ведет к детскому лагерю отдыха «Журавли» и детскому оздоровительно-образовательному центру имени Тани Савичевой. Все объекты находятся на особом контроле. Специалисты лаборатории Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области проверяют качество на всех этапах проведения работ. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Катунки. Это поселок в Чкаловском районе на берегу Горьковского моря. Некогда его украшали 5 церквей. До нашего времени сохранился только собор Рождества Пресвятой Богородицы. Собор был построен в начале 12 века. В советские годы подвергся разорению. Современный интерьер храма расписывали палехские мастера во главе с Владимиром Некрасовым. Образы для иконостаса выполнены в мастерской «Ковчег» Алексея Анциферова. Святыня собора – икона Божией Матери Знамения, мощевик с частицей честного и животворящего креста Господня, икона с частицами мощей Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святого великомученика Пантелеймона, святого преподобного Серафима Саровского, святого Петра и Февронии Муромских, святого Германа Казанского. Умиротворяющий пейзаж Горьковского водохранилища – святое и намоленное место. Приехав в Катунки, вы побываете в соборе на Божественной Литургии. Затем паломников ждет переезд в Пурих. Это древнее село, которое было пожаловано князю Дмитрию Пожарскому в 1613 году в добавление к его родовым вотчинам в соседних Суздальских землях. В Спасо-Преображенском храме, построенном Дмитрием Пожарским, хранится чудотворный крест с частицами мощей из Соловецкого монастыря. Святыня была известна на всю Россию. В 2007 году в селе Пурих Нижегородской области архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий осветил копию животворящего креста Дмитрия Пожарского. В Пурихе паломники смогут приложиться и помолиться перед Смоленской и Тихвинской иконой Божией Матери, увидеть копию знамени Нижегородского ополчения и копию чудотворного креста Господня. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 270 паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Василий Ермаков. Годы жизни 1927-2007.
1: Родился в городе Болхове Орловской губернии в крестьянской семье. Первые наставления в церковной вере получил в семье от отца, поскольку все 28 церквей небольшого города к 30-м годам были закрыты. Пошел в школу в 1933 году, к 1941 году окончил 7 классов средней школы. В октябре 1941-го немцы с боями захватили город Болхов. Молодежь от 14 лет и старше отправлялась на принудительные работы – чистить дороги, рыть окопы, засыпать воронки, строить мост. Во время оккупации с 16 октября 1941-го в городе была открыта церковь 17 века во имя святителя Алексия, митрополита Московского, расположенная на территории бывшего женского монастыря Рождества Христова. Служил в церкви священник Василий Веревкин. В этом храме Василий Ермаков впервые посетил службу. С Рождества Христова 1942 года стал ходить на службу регулярно. С 30 марта 1942 стал прислуживать в алтаре. С 16 июля 1943 года вместе с сестрой попал в облаву и 1 сентября был пригнан в лагерь Палдийский в Эстонии. Таллинское православное духовенство совершали в лагере богослужения, и в числе прочих в лагерь приезжал протоиерей Михаил Редигер, с которым Василий Ермаков тогда же познакомился и подружился. В лагере Василий Ермаков пробыл до 14 октября 1943 года. Священник Василий Веревкин, находившийся в том же лагере, причислил его к своей семье, когда вышел приказ освободить из лагеря священников и их семьи. До конца войны вместе с Алексеем Редигером, сыном протоиерея Михаила, служил и подьяконом у епископа Нарвского Павла и одновременно работал на частной фабрике. 22 сентября 1944 года город Таллин был освобожден советскими войсками. После освобождения Василий Ермаков был мобилизован и направлен в штаб Балтийского флота, в свободное время выполняя обязанности звонаря и подьякона и алтарника в соборе Александра Невского в Таллине.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Первые годы князя Дмитрия. Ранние годы.
1: Будущий святой родился 12 октября 1350 года в Москве. Его решили назвать Дмитрий, поскольку ровно через полмесяца праздновался день великомученика Дмитрия Солунского, покровителя воинов. Его отцом был князь московский Иван III Красный и княгиня Александра Ивановна. Кроме Дмитрия, в княжеской семье подрастали дочь Анна и сын Иван, который потом стал князем Звенигородским. Дедом Дмитрия Донского был прославленный Иван Калита. Перенесемся в Московию, так называли этот город в западных источниках, в княжеские палаты, где княгиня Александра поет своим детям колыбельную. Засыпают сладко княжичи, приходит дрема, видятся им во снах птицы райские, жива Русь, пока звучит через века русская песня.

0: О детстве князя Дмитрия известно немного, лишь то, что воспитан он был в благочестии и в славе, с поучительными душами, как пишет летописец. Когда будущему герою Куликовской битвы едва исполнилось 3 года, на Москву обрушилось моровое поветрие. Заразная смертельная болезнь проникла в те края с торговыми караванами с востока. Сначала поветрие проникло в Псков, потом перекинулось на Новгород. Болезнь коснулась и княжеских семей. У Семена, старшего брата Ивана Красного, умерли малолетние сыновья, наследники престола. Когда Дмитрию было 9 лет, его отец скоропостижно скончался. О причинах этого летописи не оставили ни следа. Московское княжество осталось без правителя. Дмитрий, будучи ребенком, должен был занять место отца.
1: Жизнь по евангельским заповедям.
0: Согласно завещанию, Москва со всеми ее землями была поделена на 3 равные части между Дмитрием, его братом Иваном и их двоюродным братом. Дмитрий, как старший в роду, получил также 2 других важнейших города – Коломну и Можайск. В руках малолетнего князя Москва рисковала потерять свое значение, но за Дмитрия выступали московские бояре. Историческая наука уверенно говорит о том, что возрастать вере ему помогал святитель Алексей Московский. Во многом он заменил княжичу умершего отца. Благодаря стараниям воспитателя и благодаря собственным духовным устремлениям Дмитрий вырос человеком, преданным Христу и Церкви, твердо уверенным, что жить и править страной надо по евангельским заповедям. Старания святителя Алексия вскоре дали свои плоды. Не случайно в качестве главной личной черты князя древний библиограф называет необыкновенную любовь его к Богу. Царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных, землею русскую управляя, и на престоле сидя, он в душе об отшельничестве думал, царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых таинств приобщался. С чистейшей душою пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. Так читаем в слове о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского.
1: Русь в 13 веке. 1,5 века под игом Орды.
0: Почти 1,5 века находилась Русь под игом Орды. Ее полчища постоянно разоряли города, села, грабили и убивали. На протяжении всего времени татаро-монгольского нашествия с русских земель везли в Орду обозы с данью. А русские князья, вместо того, чтобы объединиться, боролись друг против друга. Постоянно наводили друг на друга татар, которые нападали то на одно княжество, то на другое. И от этой вражды Русь страдала так же сильно, как от ига Орды. Под властью монголо-татарских ханов Русь не знала покоя ни минуты. Все чаще русичи стали подниматься на захватчиков с оружием в руках, но даже побеждая, не могли объединиться для полного своего освобождения. В таких условиях и вырос будущий великий князь Дмитрий, которого после Куликовской битвы назовут Донским. Молодой князь был исполнен твердой решимости изгнать татаро-монголов за пределы русского государства. В историческом похвальном слове Дмитрию Донскому Александра Казадаева читаем: «Свирепые потомки Чингисхана, потряся Азию, разделились на огромные ветви и лили кровь соотечественников и терзали Россию. Вот поприще, на которое слабыми стопами восходит действовать юный Дмитрий Иванович IV, приемлив нежную длань свою, колеблющуюся державу великого княжества московского. Но как молодой орел, ощутив силы крыл, вознесся он над отчизной, оградив ее от беды вековечной. Конец цитаты. Почему победа в Куликовской битве станет знаковой для нашей страны? Потому что она явит собой торжество русского духа и русского оружия. Откроет путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

39-й дом на Большой Покровской прожил не одну жизнь. В разное время в нем находили приют городской концертный зал, газета «Интернационал», музыкальное училище, клуб моряков, кинотеатр «Палас», Нижегородская филармония и другие заведения. В 1979 году в здание въехал театр кукол. 39-й дом на Покровке построил управляющий Сормовским заводом «Узатис» в 1864-1865 годах. Впоследствии каменный двухэтажный дом выкупил Иван Михайлович Рукавишников, а после смерти купца-промышленника в здании разместилось общественное собрание. В начале 20 века дом стал центром музыкальной жизни города, при том, что хорошего концертного зала в нем не было. Зал с хорошей акустикой появился позже. В 1912 году архитектор Шехтель спроектировал для купца Фролова доходный дом под городской концертный зал. Пристроили здание вплотную к 39-му дому. Они слились воедино, хотя снаружи дома не выглядят единым целым. Фасады домов выполнены в разных стилях. На первом этаже нового здания открылся электротеатр «Палас-театр», а концертный зал занял второй этаж. В 1917 году в доме состоялись первое собрание советов рабочих и солдатских депутатов Нижегородской губернии и первое собрание комсомольцев города, о чем сообщается на мемориальной табличке. Во флигеле печаталась нижегородская газета «Интернационал». В 30-х годах 20 века в доме открылся мюзик-холл. Зал с прекрасной акустикой вскоре стал частью филармонии. Для этого была проведена частичная реконструкция здания. На сцене филармонии блистали Шульженко, Вертинский, Утесов, Рихтер, Шостакович и другие выдающиеся музыканты. А в 1972 году филармония переехала в Кремлевский концертный зал. В 39-м доме провели реконструкцию и отдали его для театра кукол, который к тому времени уже не раз переезжал. Так театр кукол обрел дом и зал с прекрасной акустикой. Для увеличения сценической части к зданию с заднего фасада сделали пристрой. Оба дома были надстроены еще одним этажом. А с торцевого фасада оформили главный вход в театр. Фасад напоминает открытую сцену, с которой прохожих приглашают в театр медный шарманщик, петрушка и их помощники.